0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 17 июля, Церковь на Западе чтит память святой Марцеллины, старшей сестры святого Амвросия Медиоланского. После смерти отца Амвросий воспитывался старшей сестрой Марцеллиной, сыгравшей в жизни будущего святого ту же роль, что и святая Макрина в жизни святого Василия Великого. Спустя 14 веков, в 1838 году, блаженные Луиджи Бираги и Марина Видемари основали конгрегацию сестер святой Марцеллины. Харизма сестер конгрегации святой Марцеллины – это пример Иисуса, Учителя, истины и жизни. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Филиппа Адольфа. Он служил в Луге и Витебске. Арестован в 1926 году, отправлен на Соловки. Написал оттуда в 1930 году открытое письмо о преследованиях священников и верующих в СССР, подписанное еще 30 священниками, после чего содержался в изоляторе. Освобожден в 1936 году, повторно арестован в 1937. Дата смерти неизвестна. «Хочу славить Тебя, Боже, моим служением».
0: Новости из Ватикана по-русски. Из Киева в Краков на автомобиле, а оттуда авиарейсом в Рим. Так вечером 16 июля завершилась миссия в Украине кардинала Матео Дзуппи, вторая после 2023 года. Кардинал привез многострадальному народу слова поддержки и молитву папы Льва XIV, который, по его словам, с тревогой следит за происходящим и призывает защищать прежде всего человека, первую жертву любой войны. 15 июля на площади Святого Михаила в Киеве кардинал вместе с президентом Владимиром Зеленским и другими гражданскими и церковными деятелями отметил День украинской государственности. В ходе визита иерарх встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Продолжительная беседа затронула целый ряд тем, по которым украинская сторона рассчитывает на поддержку Святейшего Престола. От имени правительства глава украинской дипломатии поблагодарил кардинала за неизменную приверженность Ватикана гуманитарной деятельности и вновь попросил о поддержке миротворческих усилий, ссылаясь на общее для обеих сторон стремление к глобальному и прочному миру. «Украина желает закончить эту войну больше, чем кто-либо другой», — заявил дипломат. В то же время наша стремительно растущая оборонная промышленность и боевой опыт делают Украину все более значимым участником обеспечения европейской безопасности. Отдельное внимание министр уделил судьбе украинских гражданских лиц, которых незаконно удерживает Россия. По его словам, они по-прежнему остаются вне действенных механизмов международной защиты, и потому необходимо создать особый гуманитарный канал для их освобождения. Андрей Сибига также проинформировал кардинала о положении жителей Олешек и Голой пристани в оккупированной российскими войсками части Херсонской области, где тысячи мирных жителей остро нуждаются в гуманитарном коридоре. Отдельно был упомянут недавний удар российских войск по Киевско-Печорской лавре, объекту всемирного наследия ЮНЕСКО, которому в августе исполняется 975 лет. Защита и восстановление этой святыни остаются одним из приоритетов украинского правительства. Тема возвращения пленных и детей, защиты мирного населения и гуманитарной помощи звучала и на других встречах с украинскими официальными лицами. Кардинал неизменно возвращался к главной мысли своей поездки. даже один военнослужащий, даже один мирный житель или один ребенок, вернувшийся в объятия своей семьи, это уже шаг к миру. Будут приложены все возможные усилия, такова воля Льва XIV. Гуманитарная деятельность должна стоять выше любой политической или военной логики. Именно в этом видит свое призвание церковь, знаток человеческого сердца.

16 июля на Капитолийском холме в Риме была подписана Римская декларация о безоружном и обезоруживающем мире в эпоху искусственного интеллекта, ядерного и автономного оружия, новых цифровых протоколов и цифрового развития. Это событие стало кульминацией Всемирной ассамблеи, проходившей с 14 по 16 июля в Кастель-Гандольфо. В ней приняли участие около 200 специалистов, среди которых нобелевские лауреаты, международные эксперты, ученые, религиозные лидеры, а также бывшие главы государств и правительств. Ассамблея была вдохновлена энцикликой Папы Льва XIV «Magnifica Humanitas», посвященной защите человеческого достоинства в эпоху искусственного интеллекта. В тексте декларации, состоящем из 6 пунктов, говорится о том, что человечество сталкивается с беспрецедентным вызовом современности, который затронет каждого человека. Развитие искусственного интеллекта может привести к массовой потере рабочих мест и усилить экономическую конкуренцию между ядерными державами. Растущая гонка ядерных вооружений идет рука об руку со столь же опасной гонкой искусственного интеллекта. Он призывает предотвратить следующую гонку вооружений, прежде чем она определит облик будущего. Разработчикам систем искусственного интеллекта настоятельно рекомендуется действовать в интересах человечества согласно международному законодательству и правам человека. Декларация призывает к принятию международного договора, запрещающего безответственную интеграцию искусственного интеллекта в системы управления, контроля и запуска ядерного оружия. Присутствовавший на заседании генеральный викарий Рима кардинал Бальдо Рейна заявил, что Римская декларация имеет сегодня особое значение, так как человечество находится в переломном моменте истории. Научно-технический прогресс открывает экстраординарные возможности для здравоохранения, образования, защиты окружающей среды, борьбы с бедностью и созидания мира. Тем не менее, будучи оторванным от этики, ответственности и уважения достоинства человека, этот же прогресс может стать инструментом господства и даже уничтожения. Представленная сегодня декларация с предельной ясностью напоминает, что ни одна машина, ни один алгоритм, ни одна автономная система не могут стать центром принятия решений, от которых зависит выживание человечества. Кардинал отметил, что решения, касающиеся жизни и смерти, мира и войны, будущего народов и грядущих поколений, должны оставаться под полным, ответственным и осмысленным контролем человека. В своем выступлении отец Андреа Чуччи, канцлер Папской академии защиты жизни, размышлял об особенностях человеческих изобретений. С одной стороны, люди способны создавать удивительные шедевры, но с другой, человеческий ум может сеять опустошение. По его словам, искусственный интеллект и ядерная энергия не являются исключением. Искусственный интеллект может побуждать человечество к созиданию или к разрушению. Опасность ядерного оружия сейчас намного выше, чем 30 лет назад, считает профессор теоретической физики и проректор Калифорнийского университета, нобелевский лауреат в области физики Дэвид Гросс. Ученый выразил сожаление о прекращении договоров по контролю над вооружением. Уже 9 государств являются ядерными державами. По его словам, люди во всем мире больше не могут оставаться в неведении относительно того, как эти угрозы могут повлиять не только на их жизнь, но и на будущие поколения. Говоря о Римской декларации, он выделил главное. «Мы призываем ядерные державы продвигать политику, снижающую риск войны, ядерной войны и полного уничтожения». Он заявил, что присутствующие, вдохновленные словами Папы Льва XIV, обязаны действовать. «Человеческое достоинство – это не алгоритм», подчеркнула в своей речи посол мира Шэрон Стоун. «Именно поэтому, по мере развития возможностей машин, должны расширяться и моральные обязательства тех, кто их создает».

14 июля в Ватикане прошла конференция на тему «Болезнь Альцгеймера. Социальный вызов и коллективная ответственность». Ученые, политики и представители церкви обсуждали задачи, которые ставят перед обществом распространение этой болезни. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 57 миллионов человек страдают деменцией, до 80% случаев приходится именно на болезнь Альцгеймера. Отмечается, что недуг затрагивает не только пожилых людей. Ранние формы могут проявляться уже в 50-летнем возрасте. Зачастую они воспринимаются как естественное старение, поэтому пациенты и их семьи слишком поздно обращаются к специалистам. Изменениям в подходе к лечению болезни Альцгеймера было посвящено выступление доцента Римского медицинского комплекса «Кампус Биомедико» Винченцо Ди Лазаро. По его словам, научные исследования уже позволяют диагностировать заболевания на ранних стадиях и предвидеть развитие. Ученый обратил внимание на важность профилактики, которая позволяет предотвратить каждый второй случай развития болезни. Болезнь Альцгеймера – это вызов не только врачам и науке, но и всей системе здравоохранения, семье и обществу, считает епископ Марчелло Санчес Сарондо. В своем выступлении он подчеркнул важность коллективной ответственности перед лицом болезни и особом взгляде на страждущего человека, который позволяет увидеть в нем лик Христа.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Управляет ли Бог миром и жизнью человека? Да, но таинственным образом. Путями, известными ему одному, Господь направляет все к достижению своего совершенства. Нет такого момента, когда бы создание выпало из его рук. Бог воздействует как на важные события истории, так и на мелкие события нашей личной жизни, при этом не ущемляя нашу свободу и не делая нас марионетками в своих вечных планах. Богом мы живем и движемся и существуем. Бог во всем, с чем мы сталкиваемся в различных ситуациях нашей жизни, в том числе и в болезненных событиях, и в кажущихся бессмысленными случайностях. Господь хочет, невзирая на кривые извивы нашей жизни, говорить напрямую. То, что Он забирает у нас, и то, что Он нам дарит, чем Он нас укрепляет и чем Он нас испытывает, все это знаки Его воли, которой все подчинено. Завершение творения Божьим провидением происходит не помимо нас, ибо Господь приглашает нас соучаствовать в завершении творения. Человек может сопротивляться Божьей воле, но правильнее будет, если он станет инструментом Божьей любви. Святая Мать Тереза Калькутская старалась всю свою жизнь думать так: «Я лишь маленький карандаш в руке Бога. Господь может этот карандаш сломать или заточить». Он может писать им или рисовать, что и где он пожелает. Если написанное или нарисованное будет хорошо, мы воздадим должное не карандашу или использованному материалу, а тому, кто его использовал. Если Бог действует с нами или через нас, то мы никогда не имеем права путать наши собственные мысли, планы и дела с действиями Бога. Всевышний не нуждается в нашей работе, как если бы без нее ему чего-то не доставало.

0: Святой Фома Аквинский утверждает: «Бог попускает зло, чтобы дать произойти из него чему-то более благому». Зло в мире — это темная и болезненная тайна. Даже распятый спрашивал своего отца: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Многое в этом непостижимо, но одно мы знаем наверняка. Бог на 100% благой. Он никогда не может быть источником чего-то злого. Святой Иоанн Златоуст писал: «Нежно любящие отцы ни в коем случае не дозволят себе дать детям нож или горячие уголья, когда те просят их, потому что хорошо знают, удовлетворение такой просьбы пагубно для детей. Точно так же и Бог не может дать просящим гибельного в качестве полезного, поскольку знает, что это будет им на погибель. Господь сотворил мир благим, но мир еще не совершенен. Переживая резкие отклонения и болезненные процессы, мир стремится к своему окончательному завершению. Это позволяет лучше понять то, что Церковь называет физическим злом, как, например, врожденный дефект или природная катастрофа. Моральное зло, напротив, приходит в мир через злоупотребление человеческой свободой. Ад на земле, дети-солдаты, самоубийства, войны, концентрационные лагеря — создаются людьми. Поэтому главный вопрос звучит не «как можно верить в доброго Бога, когда вокруг так много зла?», но «как мог бы человек, имея сердце и разум, вынести жизнь в этом мире, если бы не было Бога?» Смерть и воскресение Христа показывают нам: злу не принадлежало первое слово, не будет за ним и последнего. Из самого худшего зла Бог дает возможность произрасти абсолютному добру. Мы верим, что на страшном суде Бог положит конец всем несправедливостям. В жизни будущего мира не будет больше места злу, и страданиям придет конец, ибо все найдет свершение в Господе нашем Иисусе Христе.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 17 июля, Церковь на Западе чтит память святой Марцеллины, старшей сестры святого Амвросия Медиоланского. После смерти отца Амвросий воспитывался старшей сестрой Марцеллиной, сыгравшей в жизни будущего святого ту же роль, что и святая Макрина в жизни святого Василия Великого. Спустя 14 веков, в 1838 году, блаженные Луиджи Бераги и Марина Видемари основали конгрегацию сестер святой Марцеллины. Харизма сестер конгрегации святой Марцеллины – это пример Иисуса, Учителя истины и жизни. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Филиппа Адольфа. Он служил в Луге и Витебске. Арестован в 1926 году, отправлен на Соловки. Написал оттуда в 1930 году открытое письмо о преследованиях священников и верующих в СССР, подписанное еще 30 священниками, после чего содержался в изоляторе. Освобожден в 1936 году, повторно арестован в 1937. Дата смерти неизвестна. «Хочу славить Тебя, Боже, моим служением».
2: Новости из Ватикана по-русски. Из Киева в Краков на автомобиле, а оттуда авиарейсом в Рим. Так вечером 16 июля завершилась миссия в Украине кардинала Матео Дзуппи, вторая после 2023 года. Кардинал привез многострадальному народу слова поддержки и молитву папы Льва XIV, который, по его словам, с тревогой следит за происходящим и призывает защищать прежде всего человека, первую жертву любой войны. 15 июля на площади Святого Михаила в Киеве кардинал вместе с президентом Владимиром Зеленским и другими гражданскими и церковными деятелями отметил День украинской государственности. В ходе визита иерарх встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Продолжительная беседа затронула целый ряд тем, по которым украинская сторона рассчитывает на поддержку Святейшего Престола. От имени правительства глава украинской дипломатии поблагодарил кардинала за неизменную приверженность Ватикана гуманитарной деятельности и вновь попросил о поддержке миротворческих усилий, ссылаясь на общее для обеих сторон стремление к глобальному и прочному миру. «Украина желает закончить эту войну больше, чем кто-либо другой», — заявил дипломат. В то же время наша стремительно растущая оборонная промышленность и боевой опыт делают Украину все более значимым участником обеспечения европейской безопасности. Отдельное внимание министр уделил судьбе украинских гражданских лиц, которых незаконно удерживает Россия. По его словам, они по-прежнему остаются вне действенных механизмов международной защиты, и потому необходимо создать особый гуманитарный канал для их освобождения. Андрей Сибига также проинформировал кардинала о положении жителей Олешек и Голой пристани в оккупированной российскими войсками части Херсонской области, где тысячи мирных жителей остро нуждаются в гуманитарном коридоре. Отдельно был упомянут недавний удар российских войск по Киевско-Печорской лавре, объекту всемирного наследия ЮНЕСКО, которому в августе исполняется 975 лет. Защита и восстановление этой святыни остаются одним из приоритетов украинского правительства. Тема возвращения пленных и детей, защиты мирного населения и гуманитарной помощи звучала и на других встречах с украинскими официальными лицами. Кардинал неизменно возвращался к главной мысли своей поездки. Даже один военнослужащий, даже один мирный житель или один ребенок, вернувшийся в объятия своей семьи, это уже шаг к миру. будут приложены все возможные усилия, такова воля Льва XIV. Гуманитарная деятельность должна стоять выше любой политической или военной логики. Именно в этом видит свое призвание Церковь, знаток человеческого сердца.

16 июля на Капитолийском холме в Риме была подписана Римская декларация о безоружном и обезоруживающем мире в эпоху искусственного интеллекта, ядерного и автономного оружия, новых цифровых протоколов и цифрового развития. Это событие стало кульминацией Всемирной ассамблеи, проходившей с 14 по 16 июля в Кастель-Гандольфо. В ней приняли участие около 200 специалистов, среди которых нобелевские лауреаты, международные эксперты, ученые, религиозные лидеры, а также бывшие главы государств и правительств. Ассамблея была вдохновлена энцикликой Папы Льва XIV «Magnifica Humanitas», посвященной защите человеческого достоинства в эпоху искусственного интеллекта. В тексте декларации, состоящем из 6 пунктов, говорится о том, что человечество сталкивается с беспрецедентным вызовом современности, который затронет каждого человека. Развитие искусственного интеллекта может привести к массовой потере рабочих мест и усилить экономическую конкуренцию между ядерными державами. Растущая гонка ядерных вооружений идет рука об руку со столь же опасной гонкой искусственного интеллекта. Он призывает предотвратить следующую гонку вооружений, прежде чем она определит облик будущего. Разработчикам систем искусственного интеллекта настоятельно рекомендуется действовать в интересах человечества согласно международному законодательству и правам человека. Декларация призывает к принятию международного договора, запрещающего безответственную интеграцию искусственного интеллекта в системы управления, контроля и запуска ядерного оружия. Присутствовавший на заседании генеральный викарий Рима кардинал Бальдо Рейна заявил, что Римская декларация имеет сегодня особое значение, так как человечество находится в переломном моменте истории. Научно-технический прогресс открывает экстраординарные возможности для здравоохранения, образования, защиты окружающей среды, борьбы с бедностью и созидания мира. Тем не менее, будучи оторванным от этики, ответственности и уважения достоинства человека, этот же прогресс может стать инструментом господства и даже уничтожения. Представленная сегодня декларация с предельной ясностью напоминает, что ни одна машина, ни один алгоритм, ни одна автономная система не могут стать центром принятия решений, от которых зависит выживание человечества. Кардинал отметил, что решения, касающиеся жизни и смерти, мира и войны, будущего народов и грядущих поколений, должны оставаться под полным, ответственным и осмысленным контролем человека. В своем выступлении отец Андреа Чуччи, канцлер Папской академии защиты жизни, размышлял об особенностях человеческих изобретений. С одной стороны, люди способны создавать удивительные шедевры, но с другой, человеческий ум может сеять опустошение. По его словам, искусственный интеллект и ядерная энергия не являются исключением. Искусственный интеллект может побуждать человечество к созиданию или к разрушению. Опасность ядерного оружия сейчас намного выше, чем 30 лет назад, считает профессор теоретической физики и проректор Калифорнийского университета, нобелевский лауреат в области физики Дэвид Гросс. Ученый выразил сожаление о прекращении договоров по контролю над вооружением. Уже 9 государств являются ядерными державами. По его словам, люди во всем мире больше не могут оставаться в неведении относительно того, как эти угрозы могут повлиять не только на их жизнь, но и на будущие поколения. Говоря о Римской декларации, он выделил главное – мы призываем ядерные державы продвигать политику, снижающую риск войны, ядерной войны и полного уничтожения. Он заявил, что присутствующие, вдохновленные словами Папы Льва XIV, обязаны действовать. «Человеческое достоинство – это не алгоритм», подчеркнула в своей речи посол мира Шэрон Стоун. «Именно поэтому, по мере развития возможностей машин, должны расширяться и моральные обязательства тех, кто их создает».

14 июля в Ватикане прошла конференция на тему «Болезнь Альцгеймера. Социальный вызов и коллективная ответственность». Ученые, политики и представители церкви обсуждали задачи, которые ставят перед обществом распространение этой болезни. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 57 миллионов человек страдают деменцией, до 80% случаев приходится именно на болезнь Альцгеймера. Отмечается, что недуг затрагивает не только пожилых людей. Ранние формы могут проявляться уже в 50-летнем возрасте. Зачастую они воспринимаются как естественное старение, поэтому пациенты и их семьи слишком поздно обращаются к специалистам. Изменениям в подходе к лечению болезни Альцгеймера было посвящено выступление доцента Римского медицинского комплекса «Кампус Биомедико» Винченцо Ди Лазаро. По его словам, научные исследования уже позволяют диагностировать заболевания на ранних стадиях и предвидеть развитие. Ученый обратил внимание на важность профилактики, которая позволяет предотвратить каждый второй случай развития болезни. Болезнь Альцгеймера – это вызов не только врачам и науке, но и всей системе здравоохранения, семье и обществу, считает епископ Марчелло Санчес Сарондо. В своем выступлении он подчеркнул важность коллективной ответственности перед лицом болезни и особом взгляде на страждущего человека, который позволяет увидеть в нем лик Христа.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Управляет ли Бог миром и жизнью человека? Да, но таинственным образом. Путями, известными ему одному, Господь направляет все к достижению своего совершенства. Нет такого момента, когда бы создание выпало из его рук. Бог воздействует как на важные события истории, так и на мелкие события нашей личной жизни, при этом не ущемляя нашу свободу и не делая нас марионетками в своих вечных планах. Богом мы живем и движемся и существуем. Бог во всем, с чем мы сталкиваемся в различных ситуациях нашей жизни, в том числе и в болезненных событиях, и в кажущихся бессмысленными случайностях. Господь хочет, невзирая на кривые извивы нашей жизни, говорить напрямую. То, что Он забирает у нас, и то, что Он нам дарит, чем Он нас укрепляет и чем Он нас испытывает, все это знаки Его воли, которой все подчинено. Завершение творения Божьим провидением происходит не помимо нас, ибо Господь приглашает нас соучаствовать в завершении творения. Человек может сопротивляться Божьей воле, но правильнее будет, если он станет инструментом Божьей любви. Святая Мать Тереза Калькутская старалась всю свою жизнь думать так: «Я лишь маленький карандаш в руке Бога. Господь может этот карандаш сломать или заточить. Он может писать им или рисовать, что и где он пожелает. Если написанное или нарисованное будет хорошо, мы воздадим должное не карандашу или использованному материалу, а тому, кто его использовал. Если Бог действует с нами или через нас, то мы никогда не имеем права путать наши собственные мысли, планы и дела с действиями Бога. Всевышний не нуждается в нашей работе, как если бы без нее ему чего-то недоставало».

0: Святой Фома Аквинский утверждает: «Бог попускает зло, чтобы дать произойти из него чему-то более благому». Зло в мире — это темная и болезненная тайна. Даже распятый спрашивал своего отца: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Многое в этом непостижимо, но одно мы знаем наверняка. Бог на 100% благой. Он никогда не может быть источником чего-то злого. Святой Иоанн Златоуст писал: «Нежно любящие отцы ни в коем случае не дозволят себе дать детям нож или горячие уголья, когда те просят их, потому что хорошо знают, удовлетворение такой просьбы пагубно для детей. Точно так же и Бог не может дать просящим гибельного в качестве полезного, поскольку знает, что это будет им на погибель. Господь сотворил мир благим, но мир еще не совершенен. Переживая резкие отклонения и болезненные процессы, мир стремится к своему окончательному завершению. Это позволяет лучше понять то, что Церковь называет физическим злом, как, например, врожденный дефект или природная катастрофа. Моральное зло, напротив, приходит в мир через злоупотребление человеческой свободой. Ад на земле, дети-солдаты, самоубийства, войны, концентрационные лагеря создаются людьми. Поэтому главный вопрос звучит не «как можно верить в доброго Бога, когда вокруг так много зла?», но «как мог бы человек, имея сердце и разум, вынести жизнь в этом мире, если бы не было Бога?» Смерть и воскресение Христа показывают нам: злу не принадлежало первое слово, не будет за ним и последнего. Из самого худшего зла Бог дает возможность произрасти абсолютному добру. Мы верим, что на страшном суде Бог положит конец всем несправедливостям. В жизни будущего мира не будет больше места злу, и страданиям придет конец, ибо все найдет свершение в Господе нашем Иисусе Христе.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, ebidomada pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
1: Cardinali Zupi ac ebdomada in missionem Ucrainam adit, iterum regionem a Russia oppugnatam ille visitavit, carcerem quoque in visit ubi milites Russi detinentur. Pontificia Academia provita oppositionem suam adversus quam libet eutanasie formam confirmat, cum legati franco-gallici feria quarta propositum legis de morte voluntaria approbaverint. Ex Arche Gondulfi, preterita die dominica, post orationem angelicam, Leo decimus quartus solicitudinem suam de bello in Medio Oriente iterum significavit. Salutem plurimam omnibus vobis audientibus nuncios latinos, dicit Xaverius Sartre. Cardinalis Zuppi, preses conferentiae episcopalis Italiae, ac ebdomada iterum iam ab initio belli, Ucrainam visitavit. Legatus peculiaris sumi pontificis, capitanem Chioviam, profectus est, atque locum detentionis militum russorum invisit. Deinde Leopolim petit ubi profugos a communitate sancti agili adiutos convenit. Referte nobis Alexander de Carris.
2: Cardinalis una cum nuncio apostolico in Ucraina captivos belli qui pro Russia proprie Leopolim pugnaverant atque nunc detinebantur occurrit. Matteus se simpliciter appellans circiter decime orum convenit eisque dixit. Papa Leo me et nuncium uc misit ut magnam spem vobis afferremus et ad futurum respicere possetis. Ille enim pro vobis orat, ut bellum finiatur, atque domum redire possitis. Dona porrigens addidit, Papa mii dixit ut clavis annulum vobis afferrem, spero fore ut mox clavem domus vestre ibi inseratis, ut domum aperiatis et vestros carissimos complectamini. Chiovie precationem lingua ucraina recitavit, concede pacem iustam, ut captivi domum redire possint, pueri familias suas iterum amplectantur, dispersi reperiantur. Nobis omnibus inspira fortitudinem et sapientiam, ut pacis artifices simus. Leopoli quoque sedem communitatis sancti egidi visitavit, ubi propinquitatem atque sollicitudinem pape Leonis iterum confirmavit.
1: In Franco-Gallia, die Mercurii, legati legem de morte volontaria suffragiis probaverunt. Pontificia Academia provita oppositionem suam adversus omnem eutanasie speciem denuo confirmavit. Cancellarius, reverandus Ciucci, declaravit precipuum esse hominem comitari atque adiuvari extremum vite tempus plene vivere. Silvia Guidi narrat.
3: Cancellarius Pontificie Academiae Provita aperte declarat: Fratres alis fratribus vitam auferre non possunt, fraternitas enim vite non morti inservit. Dicit etiam, aut facile esse normas pro universa societate constituere. Qua propter addit: Omne tempus atque omnem sapientiam necessariam sumamus, ad civilem societatem edificandam, quae vitam humanam tueatur. Monet etiam de periculo ne iterum emergat, id quod Franciscus Papa culturam abiectionis appellavit. Inter responsiones autem quas ecclesia offerre potest, proximitas eminet. Ad sunt quoque levamenti cure. Disciplina quae gravem interrogationem serio accipit, eam scilicet quae in corde eorum habitat, qui conditiones difficillimas experiuntur. Oportet denique homines adiuvare, ut ad prudens discernimentum perveniant.
1: Prima Dominica commemorationis estive sue apud Arcem Gondulfi, postorationem angelicam Leo decimus quartus animum suum ad multas orbis terrarum regiones convertit, quae bellorum conflictibus vexantur, undi presertim cives gravissimas passiuntur aerumnas. Desiderium meum deno exprimo inquit, ut iter dialogi, o cursus atque artis diplomatiche constanter et perseveranter persequatur. Tandem ad finem pervenimus, nova proxima ebdomada abebitis. Varete.
4: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
5: Сегодня 18 июля. Католическая церковь чтит память святого Эмилиана, мученика. Он пострадал за Христа во время гонений императора Юлиана Отступника в 363 году. Однажды Эмилиан проник в языческое капище, разбил изваяние идолов и вышел никем не замеченный. Разъяренная толпа язычников стала избивать одного крестьянина, случайно проходившего мимо. Эмилиан громко крикнул, чтобы не трогали невинного человека, и сказал, что это он разрушил капище. По приказу сановника святого Эмилиана бросили в костер, на котором с молитвой на устах он предал свой дух Господу.
6: Новости из Ватикана по-русски.
7: Секретарь Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер с 16 по 21 июля находится в Украине в качестве специального посланника Папы Льва XIV по случаю 35-летия восстановления структур католической церкви латинского обряда. Миссия архиепископа Галлахера приурочена к торжествам, которые состоятся 19 июля в Бердическом святилище Божьей Матери с горы Кармил. Юбилей восстановления структур латинского обряда в Украине совпадает с воспоминанием об апостольском визите святого Иоанна Павла II, посетившего страну в 2001 году. Из-за закрытого воздушного пространства Украины архиепископ Галлахер 16 июля прибыл в польский Краков, а затем вместе с апостольским нунцием в Украине архиепископом Висвальдесом Кульбокасом продолжил путь на автомобиле. На пограничном пункте Краковец ватиканскую делегацию встретили посол Украины при Святейшем Престоле Андрей Юраш и представители Министерства иностранных дел Украины. Первой остановкой стал Львов. Утром 17 июля архиепископ Галлахер встретился в резиденции Курии с архиепископом Львовским Римско-католической церкви Мечиславом Макшицким, представителями областных и городских властей. По словам представителя Святейшего Престола, справедливое завершение войны означает восстановление мира в этой части Европы. Архиепископ Галлахер подчеркнул, что Церковь и Папа Лев XIV не забывают о страданиях украинского народа и принесенных им жертвах, а потому необходимо создать справедливые условия для достижения справедливого мира. В 9 часов утра в часовне Курии состоялась минута молитвы и молчания в память о жертвах войны. Это общенациональная традиция возникла в первые дни полномасштабных боевых действий в феврале 2022 года, а впоследствии была закреплена законодательно. В это время по всей Украине люди прерывают работу, занятия и повседневные дела, чтобы почтить память погибших. Затем папский посланник посетил Украинский католический университет, где обучаются около 30 тысяч студентов, как очно, так и дистанционно. Университетский кампус оборудован современными бомбоубежищами, которыми во время воздушных тревог могут пользоваться и жители близлежащих районов. Хотя здания университета не подвергались прямым попаданиям, они неоднократно оказывались в зоне российских обстрелов. 2 года назад ракета разорвалась в нескольких сотнях метров от кампуса, в результате чего погибли несколько человек. Война унесла жизни около 40 студентов университета и членов их семей. «Война здесь ощущается ежедневно», отметил президент Украинского католического университета митрополит Борис Гудзяк, знакомя архиепископа Галлахера с жизнью учебного заведения. Он рассказал о программах поддержки людей с инвалидностью, которые являются неотъемлемой частью университетского сообщества. делегация встретилась с участниками этих программ, выслушала их истории, представленные руководителем образовательной программы университетского коллегиума сестрой Марией Радисть, и разделила с ними искреннюю надежду на лучшее будущее. По словам митрополита, университет стремится воспитывать не только высококвалифицированных специалистов, но и людей, готовых бескорыстно служить другим. В завершении дня архиепископ Галахер посетил приход святого Иоанна Павла II в городе Ровно, после чего прибыл в апостольскую нунциатуру в Киеве, где вечером встретился с предстоятелем Украинской греко-католической церкви блаженнейшим Святославом Шевчуком. В субботу, 18 июля, папа Лев XIV посетит концерт, который в его честь устраивает епархия Альбано. Музыкальный вечер, задуманный как знак признательности и духовного единства со Святейшим Отцом, начнется в 21:00 во внутреннем дворике апостольского дворца в Кастель-Гандольфо. Вход на концерт бесплатный, и все билеты уже полностью разобраны. Программу откроет знаменитый полонез из скрипичного концерта номер 3 «Ми-мажор» Николо Паганини в исполнении всемирно известного скрипача Марко Рольяно. Главным событием вечера станет сочинение «Норма. История безмерной любви. Свободная фантазия и вариации для фортепиано с оркестром». Эту уникальную переработку оперного шедевра Винченцо Беллини написал лауреат премии «Оскар» композитор Луис Бакалов специально для выдающейся пианистки Росанны Томаси Голкар. Как отмечает сама пианистка, ее выступление будет смелым творческим вызовом – раскрыть всю глубину трагедии Нормы исключительно языком инструментальной музыки, заставив струны человеческой души вибрировать не от вокальных партий, а от звуков фортепиано. Солистом будет аккомпанировать оркестр и музичи Ди Парма под управлением дирижера Пьера Карло Ориддио, профессора консерватории имени Луки Моренцио в Брешии, который с 2006 года возглавляет международный фортепианный фестиваль Брешии и Бергамо. Исполнение фантазии на тему Беллини будет сопровождаться специально подготовленным видеорядом, воссоздающим ключевые сцены оперной драмы. Росанна Томаси Голкар исполнит это произведение на легендарном концертном рояле «Бехштейн» из знаменитой коллекции Фабрини. Возвращение Святейшего Отца в нашу епархию наполнило огромной радостью поместную церковь и всех ее верных, подчеркнул в интервью Радио Ватикана епископ Альбано Винченцо Вива. Иерарх сердечно поблагодарил меценатов, благодаря которым эта инициатива стала возможной, а также выразил признательность артистам, епархиальному отделу церковной музыки, сотрудникам папских вилл и префектуры папского дома за их труды по подготовке торжества. Истинная мера прогресса определяется не уровнем развития технологий, а тем, служат ли они человеку и общему благу. Об этом 13 июля заявила постоянная миссия Святейшего Престола в Нью-Йорке на заседании Экономического и Социального Совета ООН. Встреча была посвящена теме «Действовать лучше. Ускорение неотложных преобразующих усилий по достижению целей устойчивого развития к 2030 году». Ссылаясь на энциклику Папы Льва XIV «Magnifica Humanitas», представители Ватикана отметили, что искусственный интеллект способен ускорить прогресс в достижении целей устойчивого развития, включая те из них, что пересматриваются в этом году. Вместе с тем, если новая технология угрожает достоинству человека, она не может считаться подлинным способом действовать лучше, сколь бы эффективной, прибыльной или инновационной она ни была. В этом случае окажется под угрозой сама концепция устойчивого развития, изложенная в повестке дня на период до 2030 года, согласно которой человек всегда должен оставаться в центре любых усилий по развитию. По словам докладчиков, Цель развития состоит в полном избавлении народов от голода, болезней, неграмотности и лишений, и достичь ее возможно при соблюдении трех условий. В экономике – через справедливое участие в глобальных процессах, в социальной жизни – через создание общества, основанного на солидарности, в политике – через укрепление демократических институтов, гарантирующих свободу и мир. Экономический рост принес реальные результаты и позволил миллиардам людей выйти из состояния крайней нищеты. Однако этот прогресс по-прежнему отмечен умножением неравенства как между странами, так и внутри них, а также появлением новых форм бедности. Святейший Престол призвал противостоять этому дисбалансу и признать неотъемлемое достоинство человека в качестве условия для выполнения взятых обязательств в области устойчивого развития.
5: Испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Так книга Исхода описывает поворотное событие священной истории – исход еврейского народа из Египта. В этом повествовании важна одна деталь – хлеб, который израильтяне берут с собой. Этот хлеб пресный, потому что у них просто не было времени ждать, пока тесто поднимется. И в память об этом спасительном освобождении избранный народ и сегодня продолжает праздновать Пасху, в течение недели вкушая только опресноки. Святой апостол Павел раскрывает глубокий духовный смысл этого обычая. Старая закваска, по его слову, это лукавство, это греховность мира, отдаляющая нас от Бога. И христианину необходимо полностью очиститься от этой закваски, чтобы обновиться духом Иисуса Христа. Если мы действительно живем под Его водительством, то плоды воскресения Спасителя становятся видимыми в нашей повседневной жизни. Если же это не происходит, бывает такое, значит, наша вера пока остается поверхностной. Старая закваска – это и фарисейское лицемерие времен земной жизни Иисуса Христа. Именно об этом и повествует Евангелие от Матфея. «Фарисеи имели совещание против Иисуса, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда, и последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех и запретил им объявлять о Нем. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит, «Се отрок Мой, которого Я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд, и на имя его будут уповать народы». Евангелие от Матфея, глава 12. Сестры, братья, в этом отрывке евангелист Матфей делает ключевое толкование жизни Христа. Он утверждает, что страждущий отрок, предреченный пророком Исаией за 8 веков до пришествия Спасителя, это и есть Иисус. Его осуждение на смерть – это не просто результат какого-то политического заговора или трагическая случайность, это исполнение предвечного божественного замысла. Его крестная жертва стала высшим проявлением любви Бога к миру. К сожалению, многие современники Христа не смогли это вместить. То же самое происходит и по сей день. Божественная любовь часто остается непонятой и отвергнутой, но тот, кто открывает ей свое сердце, обретает полноту радости. Продолжая, обратим наше внимание на то, что Иисус, зная о намерениях фарисеев, уходит от опасности, ибо Он никогда не путал истинное мужество с безрассудством. Иисус удаляется, поскольку время Его решительной брани со злом, восхождение на крест, еще не пришло. Ему предстояло совершить еще многое. Кроме того, Иисус запрещает людям разглашать информацию о своих чудесах. Он прекрасно понимал, как легко увлечь толпу слухами о появлении великого целителя, чудотворца. Подобное могло спровоцировать ложные мессианские чаяния, народные волнения и, как следствие, бессмысленную гибель людей от рук римских властей. Замышляя убийство, фарисеи забывают слова Писания. «Господь разрушает совет язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца его в рот и рот». И пока религиозные вожди ищут способ погубить праведника, Иисус делом являет людям, как нужно жить, чтобы Бог и ближний занимали главное место в человеческом сердце.

0: В заключение вспомним слова пророка: «Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его». Это означает, что Иисус не вступает в ожесточенные споры, не возвышает голос в гневе. Нам слишком знакома картина земных расприй, когда каждая из сторон пытается перекричать другую. Достаточно посмотреть на политическую арену любой страны, раздираемую идеологическими противоречиями. Но, увы, порой не лучше обстоят дела и в церковной ограде. Одной из горьких трагедий христианской истории остаются яростные богословские споры. В Иисусе же мы видим величие и покой того, кто побеждает мир любовью, а не словесной мранью. Читаем дальше. «Он трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит». Тростник может быть надломлен бурей, едва держаться. Фитиль светильника лишь слаботлеть, не давая яркого огня. Так и вера человека может быть колеблющейся, а свет его праведности едва заметным. Иисус пришел не для того, чтобы сокрушить и обескуражить слабых, а чтобы вдохновить и поддержать их. Он пришел не судить, он пришел понять, не погасить едва теплящийся огонек веры, но раздуть его в яркое пламя. Сестры, братья, будем помнить, Иисус никогда не приводит человека в уныние и отчаяние. Нет, Христос – наш великий вдохновитель и спаситель, избавляющий нас не только от земных страданий, но и от смерти вечной. И да будет так. Сестры, братья, это мы с вами, тот народ, который ходил во тьме и увидел сегодня свет великий. Это те из нас, кто без Бога, кто идет ощупью во тьме и бродит во мраке. Без Бога мы действительно потеряны. Поэтому держитесь времени благодати.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 18 июля. Католическая церковь чтит память святого Эмилиана, мученика. Он пострадал за Христа во время гонений императора Юлиана Отступника в 363 году. Однажды Эмилиан проник в языческое капище, разбил изваяние идолов и вышел никем не замеченный. Разъяренная толпа язычников стала избивать одного крестьянина, случайно проходившего мимо. Эмилиан громко крикнул, чтобы не трогали невинного человека, и сказал, что это он разрушил капище. По приказу сановника святого Эмилиана бросили в костер, на котором с молитвой на устах он предал свой дух Господу.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Секретарь Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер с 16 по 21 июля находится в Украине в качестве специального посланника Папы Льва XIV по случаю 35-летия восстановления структур католической церкви латинского обряда. Миссия архиепископа Галлахера приурочена к торжествам, которые состоятся 19 июля в Бердическом святилище Божьей Матери с горы Кармил. Юбилей восстановления структур латинского обряда в Украине совпадает с воспоминанием об апостольском визите святого Иоанна Павла II, посетившего страну в 2001 году. Из-за закрытого воздушного пространства Украины архиепископ Галлахер 16 июля прибыл в польский Краков, а затем вместе с апостольским нунцием в Украине архиепископом Висвальдесом Кульбокасом продолжил путь на автомобиле. На пограничном пункте Краковец ватиканскую делегацию встретили посол Украины при Святейшем Престоле Андрей Юраш и представители Министерства иностранных дел Украины. Первой остановкой стал Львов. Утром 17 июля архиепископ Галлахер встретился в резиденции Курии с архиепископом Львовским Римско-католической церкви Мечиславом Макшицким, представителями областных и городских властей. По словам представителя Святейшего Престола, справедливое завершение войны означает восстановление мира в этой части Европы. Архиепископ Галлахер подчеркнул, что Церковь и Папа Лев XIV не забывают о страданиях украинского народа и принесенных им жертвах, а потому необходимо создать справедливые условия для достижения справедливого мира. В 9 часов утра в часовне Курии состоялась минута молитвы и молчания в память о жертвах войны. Это общенациональная традиция возникла в первые дни полномасштабных боевых действий в феврале 2022 года, а впоследствии была закреплена законодательно. В это время по всей Украине люди прерывают работу, занятия и повседневные дела, чтобы почтить память погибших. Затем папский посланник посетил Украинский католический университет, где обучаются около 30 тысяч студентов, как очно, так и дистанционно. Университетский кампус оборудован современными бомбоубежищами, которыми во время воздушных тревог могут пользоваться и жители близлежащих районов. Хотя здания университета не подвергались прямым попаданиям, они неоднократно оказывались в зоне российских обстрелов. 2 года назад ракета разорвалась в нескольких сотнях метров от кампуса, в результате чего погибли несколько человек. Война унесла жизни около 40 студентов университета и членов их семей. «Война здесь ощущается ежедневно», отметил президент Украинского католического университета митрополит Борис Гудзяк, знакомя архиепископа Галлахера с жизнью учебного заведения. Он рассказал о программах поддержки людей с инвалидностью, которые являются неотъемлемой частью университетского сообщества. делегация встретилась с участниками этих программ, выслушала их истории, представленные руководителем образовательной программы университетского коллегиума, сестрой Марии Радисть, и разделила с ними искреннюю надежду на лучшее будущее. По словам митрополита, университет стремится воспитывать не только высококвалифицированных специалистов, но и людей, готовых бескорыстно служить другим. В завершении дня архиепископ Галахер посетил приход святого Иоанна Павла II в городе Ровно, после чего прибыл в апостольскую нунциатуру в Киеве, где вечером встретился с предстоятелем Украинской греко-католической церкви блаженнейшим Святославом Шевчуком. В субботу, 18 июля, папа Лев XIV посетит концерт, который в его честь устраивает епархия Альбано. Музыкальный вечер, задуманный как знак признательности и духовного единства со Святейшим Отцом, начнется в 21:00 во внутреннем дворике апостольского дворца в Кастель-Гандольфо. Вход на концерт бесплатный, и все билеты уже полностью разобраны. Программу откроет знаменитый полонез из скрипичного концерта номер 3 ми-мажор Николо Паганини в исполнении всемирно известного скрипача Марко Рольяно. Главным событием вечера станет сочинение «Норма. История безмерной любви. Свободная фантазия и вариации для фортепиано с оркестром». Эту уникальную переработку оперного шедевра Винченцо Беллини написал лауреат премии «Оскар» композитор Луис Бакалов специально для выдающейся пианистки Росанны Томаси Голкар. Как отмечает сама пианистка, ее выступление будет смелым творческим вызовом — раскрыть всю глубину трагедии Нормы исключительно языком инструментальной музыки, заставив струны человеческой души вибрировать не от вокальных партий, а от звуков фортепиано. Солистом будет аккомпанировать оркестр и Музичи ди Парма под управлением дирижера Пьера Карло Ориддио, профессора консерватории имени Луки Моренцо в Брешии, который с 2006 года возглавляет Международный фортепианный фестиваль Брешии и Бергамо. Исполнение фантазии на тему Беллини будет сопровождаться специально подготовленным видеорядом, воссоздающим ключевые сцены оперной драмы. Росанна Томаси Голкар исполнит это произведение на легендарном концертном рояле «Бехштейн» из знаменитой коллекции Фабрини. Возвращение Святейшего Отца в нашу епархию наполнило огромной радостью поместную церковь и всех ее верных, подчеркнул в интервью Радио Ватикана епископ Альбано Винченцо Вива. Иерарх сердечно поблагодарил меценатов, благодаря которым эта инициатива стала возможной, а также выразил признательность артистам, епархиальному отделу церковной музыки, сотрудникам папских вилл и префектуры папского дома за их труды по подготовке торжества. Истинная мера прогресса определяется не уровнем развития технологий, а тем, служат ли они человеку и общему благу. Об этом 13 июля заявила постоянная миссия Святейшего Престола в Нью-Йорке на заседании Экономического и Социального Совета ООН. Встреча была посвящена теме «Действовать лучше. Ускорение неотложных преобразующих усилий по достижению целей устойчивого развития к 2030 году». Ссылаясь на энциклику Папы Льва XIV «Magnifica Humanitas», представители Ватикана отметили, что искусственный интеллект способен ускорить прогресс в достижении целей устойчивого развития, включая те из них, что пересматриваются в этом году. Вместе с тем, если новая технология угрожает достоинству человека, она не может считаться подлинным способом действовать лучше, сколь бы эффективной, прибыльной или инновационной она ни была. В этом случае окажется под угрозой сама концепция устойчивого развития, изложенная в повестке дня на период до 2030 года, согласно которой человек всегда должен оставаться в центре любых усилий по развитию. По словам докладчиков, Цель развития состоит в полном избавлении народов от голода, болезней, неграмотности и лишений, и достичь ее возможно при соблюдении трех условий. В экономике – через справедливое участие в глобальных процессах, в социальной жизни – через создание общества, основанного на солидарности, в политике – через укрепление демократических институтов, гарантирующих свободу и мир. Экономический рост принес реальные результаты и позволил миллиардам людей выйти из состояния крайней нищеты. Однако этот прогресс по-прежнему отмечен умножением неравенства как между странами, так и внутри них, а также появлением новых форм бедности. Святейший Престол призвал противостоять этому дисбалансу и признать неотъемлемое достоинство человека в качестве условия для выполнения взятых обязательств в области устойчивого развития.
1: Испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Так книга Исхода описывает поворотное событие священной истории – исход еврейского народа из Египта. В этом повествовании важна одна деталь – хлеб, который израильтяне берут с собой. Этот хлеб пресный, потому что у них просто не было времени ждать, пока тесто поднимется. И в память об этом спасительном освобождении избранный народ и сегодня продолжает праздновать Пасху в течение недели, вкушая только опресноки. Святой апостол Павел раскрывает глубокий духовный смысл этого обычая. Старая закваска, по его слову, это лукавство, это греховность мира, отдаляющая нас от Бога. И христианину необходимо полностью очиститься от этой закваски, чтобы обновиться духом Иисуса Христа. И если мы действительно живем под Его водительством, то плоды воскресения Спасителя становятся видимыми в нашей повседневной жизни. Если же это не происходит, бывает такое, значит, наша вера пока остается поверхностной. Старая закваска – это и фарисейское лицемерие времен земной жизни Иисуса Христа. Именно об этом и повествует Евангелие от Матфея. Фарисеи имели совещание против Иисуса, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда, и последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд, и на имя его будут уповать народы». Евангелие от Матфея, глава 12. Сестры, братья, в этом отрывке евангелист Матфей делает ключевое толкование жизни Христа. Он утверждает, что страждущий отрок, предреченный пророком Исаией за 8 веков до пришествия Спасителя, это и есть Иисус. Его осуждение на смерть – это не просто результат какого-то политического заговора или трагическая случайность, это исполнение предвечного божественного замысла. Его крестная жертва стала высшим проявлением любви Бога к миру. К сожалению, многие современники Христа не смогли это вместить. То же самое происходит и по сей день. Божественная любовь часто остается непонятой и отвергнутой, но тот, кто открывает ей свое сердце, обретает полноту радости. Продолжая, обратим наше внимание на то, что Иисус, зная о намерениях фарисеев, уходит от опасности, ибо Он никогда не путал истинное мужество с безрассудством. Иисус удаляется, поскольку время Его решительной брани со злом, восхождение на крест, еще не пришло. Ему предстояло совершить еще многое. Кроме того, Иисус запрещает людям разглашать информацию о Своих чудесах. Он прекрасно понимал, как легко увлечь толпу слухами о появлении великого целителя, чудотворца. Подобное могло спровоцировать ложные мессианские чаяния, народные волнения и, как следствие, бессмысленную гибель людей от рук римских властей. Замышляя убийство, фарисеи забывают слова Писания. «Господь разрушает совет язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца его в рот и рот». И пока религиозные вожди ищут способ погубить праведника, Иисус делом являет людям, как нужно жить, чтобы Бог и ближний занимали главное место в человеческом сердце.

0: В заключение вспомним слова пророка. «Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его». Это означает, что Иисус не вступает в ожесточенные споры, не возвышает голос в гневе. Нам слишком знакома картина земных расприй, когда каждая из сторон пытается перекричать другую. Достаточно посмотреть на политическую арену любой страны, раздираемую идеологическими противоречиями. Но, увы, порой не лучше обстоят дела и в церковной ограде. Одной из горьких трагедий христианской истории остаются яростные богословские споры. В Иисусе же мы видим величие и покой того, кто побеждает мир любовью, а не словесной мранью. Читаем дальше. «Он трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит». Тростник может быть надломлен бурей, едва держаться. Фитиль светильника лишь слаботлеть, не давая яркого огня. Так и вера человека может быть колеблющейся, а свет его праведности едва заметным. Иисус пришел не для того, чтобы сокрушить и обескуражить слабых, а чтобы вдохновить и поддержать их. Он пришел не судить, он пришел понять, не погасить едва теплящийся огонек веры, но раздуть его в яркое пламя. Сестры, братья, будем помнить, Иисус никогда не приводит человека в уныние и отчаяние. Нет, Христос – наш великий вдохновитель и спаситель, избавляющий нас не только от земных страданий, но и от смерти вечной. И да будет так! Сестры, братья, это мы с вами, тот народ, который ходил во тьме и увидел сегодня свет великий. Это те из нас, кто без Бога, кто идет ощупью во тьме и бродит во мраке. Без Бога мы действительно потеряны. Поэтому держитесь времени благодати.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 18 июля. Католическая церковь чтит память святого Эмилиана, мученика. Он пострадал за Христа во время гонений императора Юлиана Отступника в 363 году. Однажды Эмилиан проник в языческое капище, разбил изваяние идолов и вышел никем не замеченный. Разъяренная толпа язычников стала избивать одного крестьянина, случайно проходившего мимо. Эмилиан громко крикнул, чтобы не трогали невинного человека, и сказал, что это он разрушил капище. По приказу сановника святого Эмилиана бросили в костер, на котором с молитвой на устах он предал свой дух Господу.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Секретарь Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер с 16 по 21 июля находится в Украине в качестве специального посланника Папы Льва XIV по случаю 35-летия восстановления структур католической церкви латинского обряда. Миссия архиепископа Галлахера приурочена к торжествам, которые состоятся 19 июля в Бердическом святилище Божьей Матери с горы Кармил. Юбилей восстановления структур латинского обряда в Украине совпадает с воспоминанием об апостольском визите святого Иоанна Павла II, посетившего страну в 2001 году. Из-за закрытого воздушного пространства Украины архиепископ Галлахер 16 июля прибыл в польский Краков, а затем вместе с апостольским нунцием в Украине архиепископом Висвальдесом Кульбокасом продолжил путь на автомобиле. На пограничном пункте Краковец ватиканскую делегацию встретили посол Украины при Святейшем Престоле Андрей Юраш и представители Министерства иностранных дел Украины. Первой остановкой стал Львов. Утром 17 июля архиепископ Галлахер встретился в резиденции Курии с архиепископом Львовским Римско-католической церкви Мечиславом Макшицким, представителями областных и городских властей. По словам представителя Святейшего Престола, справедливое завершение войны означает восстановление мира в этой части Европы. Архиепископ Галлахер подчеркнул, что Церковь и Папа Лев XIV не забывают о страданиях украинского народа и принесенных им жертвах, а потому необходимо создать справедливые условия для достижения справедливого мира. В 9 часов утра в часовне Курии состоялась минута молитвы и молчания в память о жертвах войны. Это общенациональная традиция возникла в первые дни полномасштабных боевых действий в феврале 2022 года, а впоследствии была закреплена законодательно. В это время по всей Украине люди прерывают работу, занятия и повседневные дела, чтобы почтить память погибших.

0: Затем папский посланник посетил Украинский католический университет, где обучаются около 30 тысяч студентов, как очно, так и дистанционно. Университетский кампус оборудован современными бомбоубежищами, которыми во время воздушных тревог могут пользоваться и жители близлежащих районов. Хотя здания университета не подвергались прямым попаданиям, они неоднократно оказывались в зоне российских обстрелов. 2 года назад ракета разорвалась в нескольких сотнях метров от кампуса, в результате чего погибли несколько человек. Война унесла жизни около 40 студентов университета и членов их семей. «Война здесь ощущается ежедневно», отметил президент Украинского католического университета митрополит Борис Гудзяк, знакомя архиепископа Галахера с жизнью учебного заведения. Он рассказал о программах поддержки людей с инвалидностью, которые являются неотъемлемой частью университетского сообщества. Делегация встретилась с участниками этих программ, выслушала их истории, представленные руководителем образовательной программы университетского коллегиума сестрой Марией Радисть, и разделила с ними искреннюю надежду на лучшее будущее. По словам митрополита, университет стремится воспитывать не только высококвалифицированных специалистов, но и людей, готовых бескорыстно служить другим. В завершении дня архиепископ Галахер посетил приход святого Иоанна Павла II в городе Ровно, после чего прибыл в апостольскую нунциатуру в Киеве, где вечером встретился с предстоятелем Украинской греко-католической церкви блаженнейшим Святославом Шевчуком. В субботу, 18 июля, папа Лев XIV посетит концерт, который в его честь устраивает епархия Альбано. Музыкальный вечер, задуманный как знак признательности и духовного единства со Святейшим Отцом, начнется в 21:00 во внутреннем дворике Апостольского дворца в Кастель-Гандольфо. Вход на концерт бесплатный, и все билеты уже полностью разобраны. Программу откроет знаменитый полонез из скрипичного концерта номер 3 ми-мажор Никола Паганини в исполнении всемирно известного скрипача Марко Рольяно. Главным событием вечера станет сочинение «Норма. История безмерной любви. Свободная фантазия и вариации для фортепиано с оркестром». Эту уникальную переработку оперного шедевра Винченцо Беллини написал лауреат премии «Оскар» композитор Луис Бакалов специально для выдающейся пианистки Росанны Томаси Голкар. Как отмечает сама пианистка, ее выступление будет смелым творческим вызовом — раскрыть всю глубину трагедии Нормы исключительно языком инструментальной музыки, заставив струны человеческой души вибрировать не от вокальных партий, а от звуков фортепиано. Солистом будет аккомпанировать оркестр и Музичи ди Парма под управлением дирижера Пьера Карло Ориджио, профессора консерватории имени Луки Моренцо в Брешии, который с 2006 года возглавляет Международный фортепианный фестиваль Брешии и Бергамо. Исполнение фантазии на тему Беллини будет сопровождаться специально подготовленным видеорядом, воссоздающим ключевые сцены оперной драмы. Росанна Томаси Голкар исполнит это произведение на легендарном концертном рояле «Бехштейн» из знаменитой коллекции Фабрини. Возвращение Святейшего Отца в нашу епархию наполнило огромной радостью поместную церковь и всех ее верных, подчеркнул в интервью Радио Ватикана епископ Альбано Винченцо Вива. Иерарх сердечно поблагодарил меценатов, благодаря которым эта инициатива стала возможной, а также выразил признательность артистам, епархиальному отделу церковной музыки, сотрудникам папских вилл и префектуры папского дома за их труды по подготовке торжества. Истинная мера прогресса определяется не уровнем развития технологий, а тем, служат ли они человеку и общему благу. Об этом 13 июля заявила постоянная миссия Святейшего Престола в Нью-Йорке на заседании Экономического и Социального Совета ООН. Встреча была посвящена теме «Действовать лучше. Ускорение неотложных преобразующих усилий по достижению целей устойчивого развития к 2030 году». Ссылаясь на энциклику Папы Льва XIV «Magnifica Humanitas», представители Ватикана отметили, что искусственный интеллект способен ускорить прогресс в достижении целей устойчивого развития, включая те из них, что пересматриваются в этом году. Вместе с тем, если новая технология угрожает достоинству человека, она не может считаться подлинным способом действовать лучше, сколь бы эффективной, прибыльной или инновационной она ни была. В этом случае окажется под угрозой сама концепция устойчивого развития, изложенная в повестке дня на период до 2030 года, согласно которой человек всегда должен оставаться в центре любых усилий по развитию. По словам докладчиков, цель развития состоит в полном избавлении народов от голода, болезней, неграмотности и лишений, и достичь ее возможно при соблюдении трех условий. В экономике – через справедливое участие в глобальных процессах, в социальной жизни – через создание общества, основанного на солидарности, в политике – через укрепление демократических институтов, гарантирующих свободу и мир. Экономический рост принес реальные результаты и позволил миллиардам людей выйти из состояния крайней нищеты. Однако этот прогресс по-прежнему отмечен умножением неравенства как между странами, так и внутри них, а также появлением новых форм бедности. Святейший Престол призвал противостоять этому дисбалансу и признать неотъемлемое достоинство человека в качестве условия для выполнения взятых обязательств в области устойчивого развития.
1: Испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Так книга Исхода описывает поворотное событие священной истории – исход еврейского народа из Египта. В этом повествовании важна одна деталь – хлеб, который израильтяне берут с собой. Этот хлеб пресный, потому что у них просто не было времени ждать, пока тесто поднимется. И в память об этом спасительном освобождении избранный народ и сегодня продолжает праздновать Пасху, в течение недели вкушая только опресноки. Святой апостол Павел раскрывает глубокий духовный смысл этого обычая. Старая закваска, по его слову, это лукавство, это греховность мира, отдаляющая нас от Бога. И христианину необходимо полностью очиститься от этой закваски, чтобы обновиться духом Иисуса Христа. И если мы действительно живем под его водительством, то плоды воскресения Спасителя становятся видимыми в нашей повседневной жизни. Если же это не происходит, бывает такое, значит, наша вера пока остается поверхностной. Старая закваска – это и фарисейское лицемерие времен земной жизни Иисуса Христа. Именно об этом и повествует Евангелие от Матфея. Фарисеи имели совещание против Иисуса, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда, и последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народам суд, и на имя его будут уповать народы». Евангелие от Матфея, глава 12. Сестры, братья, в этом отрывке евангелист Матфей делает ключевое толкование жизни Христа. Он утверждает, что страждущий отрок, предреченный пророком Исаией за 8 веков до пришествия Спасителя, это и есть Иисус. Его осуждение на смерть – это не просто результат какого-то политического заговора или трагическая случайность, это исполнение предвечного божественного замысла. Его крестная жертва стала высшим проявлением любви Бога к миру. К сожалению, многие современники Христа не смогли это вместить. То же самое происходит и по сей день. Божественная любовь часто остается непонятой и отвергнутой, но тот, кто открывает ей свое сердце, обретает полноту радости. Продолжая, обратим наше внимание на то, что Иисус, зная о намерениях фарисеев, уходит от опасности, ибо Он никогда не путал истинное мужество с безрассудством. Иисус удаляется, поскольку время Его решительной брани со злом, восхождение на крест еще не пришло. Ему предстояло совершить еще многое. Кроме того, Иисус запрещает людям разглашать информацию о Своих чудесах. Он прекрасно понимал, как легко увлечь толпу слухами о появлении великого целителя-чудотворца. Подобное могло спровоцировать ложные мессианские чаяния, народные волнения и, как следствие, бессмысленную гибель людей от рук римских властей. Замышляя убийство, фарисеи забывают слова Писания. «Господь разрушает совет язычников, уничтожает замыслы народов, совет же Господень стоит вовек, помышление сердца его в рот и рот». И пока религиозные вожди ищут способ погубить праведника, Иисус делом являет людям, как нужно жить, чтобы Бог и ближний занимали главное место в человеческом сердце.

0: В заключение вспомним слова пророка: «Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его». Это означает, что Иисус не вступает в ожесточенные споры, не возвышает голос в гневе. Нам слишком знакома картина земных расприй, когда каждая из сторон пытается перекричать другую. Достаточно посмотреть на политическую арену любой страны, раздираемую идеологическими противоречиями. Но, увы, порой не лучше обстоят дела и в церковной ограде. Одной из горьких трагедий христианской истории остаются яростные богословские споры. В Иисусе же мы видим величие и покой того, кто побеждает мир любовью, а не словесной мранью. Читаем дальше. «Он трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит». Тростник может быть надломлен бурей, едва держаться. Фитиль светильника лишь слаботлеть, не давая яркого огня. Так и вера человека может быть колеблющейся, а свет его праведности едва заметным. Иисус пришел не для того, чтобы сокрушить и обескуражить слабых, а чтобы вдохновить и поддержать их. Он пришел не судить, он пришел понять, не погасить едва теплящийся огонек веры, но раздуть его в яркое пламя. Сестры, братья, будем помнить, Иисус никогда не приводит человека в уныние и отчаяние. Нет, Христос – наш великий вдохновитель и спаситель, избавляющий нас не только от земных страданий, но и от смерти вечной. И да будет так. Сестры, братья, это мы с вами, тот народ, который ходил во тьме и увидел сегодня свет великий. Это те из нас, кто без Бога, кто идет ощупью во тьме и бродит во мраке. Без Бога мы действительно потеряны. Поэтому держитесь времени благодати.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.